ярка цобат тани жени сеже чва чешёки тюцути симши джеги дава каше нан сеже кёшо небе симню юго кибеге нерун то чоку

0: Сотус! Кэдэдо?
1: Яг учмся.
0: Лотор жижэ сөтас. Та хатэн цэрнэр ба.
2: Жубе.
1: А.
2: Шанжал.